0: Правила искателей.
1: Согласно признанным авиационным техническим испытаниям, шмель не может летать из-за формы и веса его тела по отношению к общей площади крыла. Шмель не знает этого, поэтому он все равно летит вперед. Игорь Сикорский, авиаконструктор. Для радио «Искатель».
2: Холода, холода от насиженных мест. Нас другие зовут города, будь то Минск, будь то Брест. В холода, в холода. Неспроста, неспроста от родных тополей нас все новые тянут места, будто там веселей. Неспроста, неспроста, как нас дома не грей, не хватает всегда новых встреч нам и новых друзей. Будто с нами беда, будто с ними теплей. Как бы ни было нам хорошо иногда,

Радио Искатель. Хочу все знать. В знаменитом автомобиле Volkswagen Жук омыватель лобового стекла работал не от электричества, а от давления из запасного колеса, которое размещалось под капотом. Поэтому запаску нужно было держать накачанной сверх нормы. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Алексей Рыбников. Вам и не снилось.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Победишь себя, победишь всех. Сергей Бубка для «Радиоискатель».

Интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется от

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. В 2004 году лауреатами премии «Золотая малина» стали люди, которые вообще никогда не играли в кино. Однако документальные кадры с ними вошли в ленту «Фаренгейт 911». Президент Джордж Буш-младший получил премию за худшую мужскую роль. Министр обороны Дональд Рамсфельд за худшую мужскую роль второго плана. А госсекретарь Кондолиза Райс за худший дуэт все с тем же Бушем.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Моби. Идентификация Борна.

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама,

0: Искатели.
1: Их имена знает страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал архитектор Никита Игоревич Явеин. Никита Явеин родился в Ленинграде в 1954 году в семье архитектора Игоря Явеина. Профессия была предопределена. После школы Никита Игоревич поступил в Ленинградский инженерно-строительный институт и в 1976 году защитил дипломный проект, которому суждено было стать реальностью только через четверть века. Свой самый известный проект – Ладожский вокзал. Явеин придумал еще студентом. Дипломная работа Никиты Игоревича позже легла в основу одного из самых современных вокзалов Европы, открытого в 2003 году. Световой зал, раздвижные крыши, прозрачные объемы. Это был новый язык для Петербурга, который привык к классике. В 1990-е Никита Явеин занимал пост председателя комитета по охране памятников, а в 2002-м основал собственное бюро «Студия 44». Сегодня это одна из ведущих архитектурных мастерских России. Среди проектов Никиты Игоревича – Академия танца Бориса Эйфмана. Здание, где пластика балета переведена на язык архитектуры. Драматичные изгибы кровли, легкость, полет – этот дом стал украшением петроградской страны. Но главной работой последних лет для Явеина стала реконструкция восточного крыла главного штаба на Дворцовой площади. Никита Игоревич превратил бывшие министерские коридоры в музейное пространство мирового уровня, сохранив исторические стены и вписав в них современные залы, лестницы и стеклянные перекрытия. Сегодня там главная экспозиция Эрмитажа. Никита Явеин последовательно отстаивает право архитектуры быть современной, даже в историческом центре. Новые здания, убежден Никита Игоревич, не должны маскироваться под старину. Они обязаны нести печать своего времени, но при этом наследовать петербургской школе, культуре пропорций, работе с материалом, уважению к контексту. Никита Явеин – народный архитектор России, лауреат государственной премии, профессор Академии художеств, действительный член Российской академии архитектуры. Его проекты изменили лицо Петербурга, но сам Никита Игоревич говорит, что в городе до сих пор не хватает общественных пространств и продолжает работать над новыми.
0: Наши искатели.

0: Радио Искатель. Хочу все знать. Индийский народ Бороро проживает на территории Бразилии и Боливии в количестве около 1600 человек. Уникальная особенность этого племени в том, что все Бороро имеют одинаковую группу крови – первую.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Легенд. Кыргызстан.
1: Есть числа, которые мистическим образом повторяются в сказках и мифах самых разных народов мира. Вспомните русские сказки «Три поросенка», «Волк и семеро козлят», «12 месяцев». Эти числа имеют как сакральное, так и традиционное значение. Не менее популярное число – 40. У кумыков есть сказка «40 братьев», у болгар – 40 братьев и сестра, у арабов – Али-Баба и 40 разбойников. У кыргызов число 40 имеет сакральное значение. В поминальной юрте после похорон ежедневно зажигали свечи в течение 40 дней. В рамках обряда укладывания младенца в колыбель его мать пекла 40 лепешек и угощала ими 40 детей. В окрестностях Иссык-Куля есть перевал, который называется «40 девушек». С этим местом связана легенда. Согласно преданию, в старину была традиция во время праздников ходить в гости в соседние аюлы. В один из таких дней 40 девушек нарядились в лучшие шелковые одежды и отправились в аюл, расположенный за перевалом. Прошло немало времени, пока они по горным тропам поднялись на перевал. Наступил вечер. Резко поменялась погода. Потемнело небо, подул ледяной ветер, разбушевалась гроза. Бежать было поздно, поэтому девушки остались ждать утра на перевале. На следующий день родители бросились на поиски пропавших дочерей. Они поднялись на перевал и увидели бездыханные тела замерзших девушек. Выжила только одна из бедных, поскольку была одета в старое меховое пальто и войлочные сапожки. Она и рассказала страшную историю. Более богатые подруги были одеты в дорогие шелковые платья, которые не смогли защитить от ночного заморозка. Несчастных похоронили на перевале. С тех пор люди стали называть его «перевалом 40 девушек». Самое удивительное, что легенда о 40 девушках есть и у казахов. По их версии, злой хан похитил 40 девушек, но они окаменели на перевале Кыры-Кыс, что означает 40 девушек. А у узбеков были 40 девушек-амазонок, которые сумели защитить свой город от захватчиков. Их предводительницу звали Кырк-Кыс.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4500 рублей закуп. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз. 309-900. Многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Миф о том, что для поддержания здоровья необходимо делать 10 тысяч шагов в день, был опровергнут в ходе эксперимента над 17 тысячами женщин пожилого возраста. Выяснилось, что благотворный эффект на организм оказывают примерно 4400 шагов, пройденных за день. Превышение этого числа не оказывает никакого дополнительного действия.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «И» и другие приключения Шурика.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Радиоискатель.

от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Российские частные агентства, специализирующиеся на подборе персонала для различных компаний, в ближайшее время могут столкнуться с новыми требованиями в сфере налогового законодательства. Важно разобраться, куда именно идут социальные взносы и НДФЛ, когда они подыскивают сотни сотрудников по заказу региональных предприятий, заявил на круглом столе в Совете Федерации зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам Андрей Ипишин. Главная проблема заключается в том, что даже при уплате налогов и взносов средства оседают не там, где люди устраиваются на работу, а в регионе, где зарегистрировано конкретное кадровое агентство, отметили участники совещания. По их словам, это приводит к налоговому дисбалансу, когда рабочие места создаются в одном субъекте, а деньги получают другие. История с бесплатными тестовыми заданиями, которые компании впоследствии используют в своей работе, сейчас стала очень распространенной, особенно в маркетинге, дизайне, HR, копирайтинге и диджитал. Об этом газете «Ру» рассказала Олеся Бормотова, директор по персоналу мультисервисной компании. По ее словам, под видом оценки компетенции некоторые компании пытаются получить готовое решение под свои реальные задачи. Если человеку дают разработать полноценную стратегию, написать рабочую концепцию, подготовить аналитику или сделать проект, который потом реально уходит в работу, это уже не проверка кандидата, а попытка получить бесплатный труд. Проблема в том, что кандидаты часто соглашаются на объемные задания без обсуждения условий. И в завершении выпуска: подавляющее большинство россиян, 72%, уверены, что не смогут смириться с полным отсутствием интернета насовсем. При этом почти треть, 28%, отметили, что спокойно отнесутся к отсутствию всемирной паутины. Отвечая на вопрос, как долго можно жить без интернета, большинство участников опроса отметили, что комфортно провести без сети 1-2 дня, а 28% готовы отказаться от интернета даже на месяц. Интересно, что главным условием отказа от сети россияне назвали жизнь в своем доме на природе. Таких 48%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде.

0: голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Россия 360. Башкортостан.
2: Розовые скалы.
3: В Белорецком районе Башкортостана есть необычный памятник природы под названием «Розовые скалы». Они действительно ярко-розовые. Особенно красиво скальный массив смотрится в лучах восходящего солнца. Он также известен под названием «Кызылташ», что с башкирского переводится как «красный камень». Высота скал колеблется от 50 до 80 метров. Это примечательное место находится на берегу реки Инзер между селами Асы и Бриштамак. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы своими глазами увидеть это чудо. Скалы сложены лимизитом, разновидностью известняка буровато-красной окраски. Эти природы сформировались около 2 миллиардов лет назад. В те далекие времена здесь плескались волны древнего Рифейского моря, на дне которого росли водоросли, активно поглощавшие марганец. Благодаря этому они окрасились в розовый цвет. Со временем водоросли окаменели, превратившись в лимизит, имеющий специфическую окраску. Эта горная порода обладает свойством очищать и обеззараживать воду. Цвет лимизита может варьироваться от вишнево-бордового до коричневого и фиолетового. Отпечатки ископаемых водорослей, образующих затейливый рисунок, можно отыскать на скалах. Обычно они выглядят как концентрические круги или округлые пятна, но могут быть и в виде полосок. Вам повезет, если встретите ископаемые останки других обитателей Древнего моря. Украшением скального массива являются стройные сосны и пихты, которые растут на вершине и похожи на торчащие вверх волосы. Наверху имеются 3 смотровые площадки, с которых открывается великолепная панорама реки Инзер. В этом месте она делает изящный изгиб, похожий на подкову. Обычно здесь загадывают желания. В окрестностях розовых скал есть около десятка минеральных источников. Вода в них соленая. Первое научное исследование воды было проведено в 1889 году. Минералку признали целебной. На одном из источников построили санаторий. Он расположен в селе Асы. После посещения розовых скал можно заглянуть в село, чтобы попить минеральной водички.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-10-00.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Арнольду Шварценеггеру не разрешили озвучить свою роль Терминатора на немецком языке. Прокатчики сочли его австрийский акцент слишком мягким для столь брутального персонажа.
3: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефон.

0: Искатели. Планета.
1: Хива. Древнейший город, основанный в VI веке до нашей эры на юге Хорезмского оазиса. За долгую историю он обзавелся большим количеством выдающихся архитектурных памятников. Многие из них сохранились до наших дней. Уникальным сооружением является Джума-мечеть, которая находится в хивинской крепости Ичан-Кала. Ее также называют «пятничной мечетью», поскольку в полдень пятницы в ней совершают «джума-намаз». Коллективную молитву. Пятничные мечети есть в разных городах и странах, но Джума-мечеть в Хиве особенная. Храм основали в X веке, но в XVIII основательно перестроили. Мечеть уникальна тем, что не имеет традиционных куполов, порталов, галерей и внутреннего двора. В одноэтажные здания ведут три входа. Впечатляют массивные деревянные двери, украшенные бронзовыми элементами. Для освещения и вентиляции в потолке имеется несколько отверстий. Каждый элемент мечети выполнен очень тщательно, что говорит о высоком мастерстве древних строителей. Огромный потолок опирается на 213 деревянных колонн. Создается впечатление, что находишься в лесу. Расположение колонн настолько тщательно продумано, что позволяет видеть имама всем, кто молится в мечети. Полумрак, царящий в зале, создает иллюзию бесконечности пространства. Поскольку каждая колонна покрыта уникальной, витиеватой резьбой, рассматривая детали, можно ходить по храму целую вечность. Рисунки непростые, они представляют собой зашифрованные символы. Знающий человек может читать их словно книгу. Несколько десятков колонн исписаны арабской вязью. Другие украшены растительным орнаментом. Трудно поверить, что возраст этой книги составляет сотни лет. Самые поздние были созданы в 18 веке, но есть колонны, которые были вырезаны в 10 веке. Часть колонн привезли из древнего Кята, столицы Хорезма. Прочным материалом для них послужил черный вяз.
0: Искатели. Планета.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: «Искатели».
1: Однажды будущая мировая звезда оперной сцены Дима Хворостовский пригрозил родителям, что уйдет из дома и поедет строить БАМ. Но так удивительно легко складывалась его певческая карьера, что, кажется, даже стройка Байкала-Амурской магистрали непременно привела бы его на сцену «Ласкала». Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске в семье советских интеллигентов. Дома музыку любили, понимали и слушали постоянно. Петь Дима, по его собственным воспоминаниям, начал с 4 лет, но первым проводником в мир вокала стала его педагог в училище Галина Останина. Именно она пробудила профессиональный интерес к пению и помогла поверить в собственные силы. И эти силы и, безусловно, талант помогли молодому исполнителю выигрывать один конкурс за другим. Самым важным стал конкурс BBC «Певец мира» в Кардиффе. Хворостовский взял гран-при, а на следующее утро начался его стремительный путь от неизвестного вокалиста из Красноярска до самого востребованного оперного исполнителя в мире. Он покорял одну сцену за другой. Метрополитен-опера, Ковенгарден, Ласкала. Его ждали всегда и везде. В 2004 году Дмитрий стал первым оперным певцом, давшим сольный концерт с хором и оркестром на Красной площади в Москве. Всю свою творческую жизнь Хворостовский пропагандировал русскую музыку, знакомил с ней зарубежного слушателя. В 2006-м Дмитрий Александрович начинает проект «Хворостовские друзья». Его целью было, наоборот, привести в Россию и показать поклонникам оперы звезд мировой величины из разных стран. На афишах красовались громкие имена обоих полушарий, а выступления пользовались бешеным успехом. Хворостовского любили, а он любил свою публику в ответ. Уже сражаясь со смертельной болезнью, продолжал выходить на сцену. За полгода до смерти он триумфально выступил в Торонто вместе с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым. Потом было 50-летие Метрополитен-опера и День города в Петербурге. Но все же последним его выступлением стал концерт в Красноярске 2 июня 2017 года. Он смог выйти на сцену в родном городе, который провожал его нескончаемыми аплодисментами.
0: «Наши искатели».

0: Радио Искатель. Хочу все знать. В 19 веке в США появилась игра в шары с 9 кеглями и завоевала такую популярность, что зрители начали делать ставки. Власти некоторых штатов игру запретили. Тогда игроки для обхода запрета добавили 10-ю кеглю и дали игре новое название – боулинг.
1: Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Радиоискатель. Нас слушают в Рубцовске на 105.1 FM.
2: Рубцовск находится на самом юге Алтайского края, в 40 километрах от границы с Казахстаном. Райцентр раскинулся на просторах Алейской степи, на берегу реки Алей. Своим названием он обязан крестьянину-переселенцу Михаилу Рубцову, который является основателем поселения. Село Рубцово появилось на карте Российской империи в 1886 году. Рубцовском оно стало в середине прошлого века. Немногие районные центры могут похвастаться визитами первых лиц государства. Рубцовск может. В 1928 году Сталин отправился в большую поездку по Сибири. В стране тогда были проблемы с хлебом, и он решил лично оценить обстановку с заготовкой зерна. В Рубцовске Сталин встречался с партийными работниками и местными производителями хлеба. Очевидцы вспоминают, что провожали Сталина без торжеств. Поскольку на улице бушевала метель, а станция была далеко, ему предложили лошадь. Тот отказался и отправился пешком. После его визита в Рубцовске построили мелькомбинат. Сегодня это крупная агропромышленная компания. А в 1956 году Рубцовск посетил Хрущев. Его привезли в поселок тракторного завода, где на площади стоял памятник Сталину. Никита Сергеевич строго спросил секретаря крайкома: «А почему этот памятник тут у вас стоит? Слушайте, а он тут вам не мешает?» Партработник растерялся. В тот год на съезде КПСС уже развенчали культ Сталина, но о сносе памятников никто даже не помышлял. Когда высокий гость уехал, партийное руководство решило перенести памятник в парк возле горкома. Но едва приступили к демонтажу, как на площадь повалил народ. Возник стихийный митинг. Сталин тогда еще был героем. Компания по развенчиванию культа личности буксовала. Людей чудом удалось убедить, что возле горкома памятник будет смотреться лучше. Так Рубцовск случайно стал зачинателем волны сноса памятников Сталину, которая потом прокатилась по всей стране.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Căcățel. Хочу все знать.
1: В процессе эволюции десятиногие раки неоднократно становились крабами, а крабы – раками.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-3-79-49.
2: Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Учебники по химии, физике и биологии для старшеклассников в России планируют подготовить к 2027 году. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе пленарной сессии форума агротехнологического образования 2026. Продолжаем совместную работу по развитию образования этого профиля с Минсельхозом России. Внесены изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. По его данным, к разработке учебников по химии, физике и биологии министерство привлекло специалистов Российской академии наук и МФТИ. Одновременно с учебниками базового уровня эксперты занимаются подготовкой учебников для углубленного обучения. Россиянам раскрыли самую дешевую страну для отдыха в июле. Ею стал Таиланд, об этом пишет Ассоциация туроператоров России. Также в пятерку недорогих направлений вошли Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Иордания. В расчет брались туры на двоих с перелетом и размещением в четырехзвездочных гостиницах. Также рассматривался тип размещения «Завтрак», кроме Турции и Египта, где учитывались предприятия.

радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня предлагаю поговорить о происхождении выражения «не выноси ссор из избы». Произносится оно как наказ или заповедь и означает, что не стоит рассказывать о проблемах и семейных разногласиях. Рассказать о них – только породить сплетни и кривотолки, которые в дальнейшем могут навредить близким людям. Но при чем тут мусор? Дело в том, что у наших предков действительно был обычай не выбрасывать грязь за порог. Когда дом подметали, весь ссор собирали и сжигали в печи. Считалось, что в мусоре могут попасться волосы, ногти, частички личных вещей, и недобрые люди нашлют через них на дом и хозяев порчу или болезни. Позднее это выражение стали применять и в отношении словесного мусора. Не надо никому за пределами стен дома знать, какие ссоры происходят внутри. Вы помиритесь, а народ еще долго будет обсуждать и додумывать. А ведь мудрое правило, согласитесь?
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Температурный рекорд на территории Канады зафиксирован еще в 1937 году. Он составляет 45 градусов Цельсия. Это больше, чем наивысшая отмеченная температура за всю историю метеонаблюдений в таких жарких странах, как Таиланд и Бразилия.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Ориент. Кыргызстан. На западе Кыргызстана раскинулся обширный Сарычелекский биосферный заповедник. Его украшением является озеро Сарычелек с бирюзовой водой. Водоем эффектно обрамляют горные хребты. Кажется, это не озеро, а самоцвет в дорогой оправе. Его длина составляет 7,5 километров, ширина 600 метров. Из-за вытянутой формы Сарычелек напоминает широкую реку. Геологи утверждают, что около 10 тысяч лет назад случился обвал. Горная порода завалилась русло реки Карасу, отчего образовалось озеро. Как правило, с необычными местами связаны старинные легенды. Сарычелек – не исключение. Согласно преданию, в глубокой древности в долине поселились китайские жрецы. Они носили одежды из золотой чешуи, поскольку поклонялись речному богу Хо в виде существа с человеческой головой и рыбьим телом. На берегу реки жрецы построили ему мраморный храм. Хо обучал людей наукам, искусствам и ремеслам. Каждые 100 лет жители долины выбирали нового верховного жреца. Согласно священному обряду, самую красивую девушку приводили к богу Хо. Он целовал ее в губы, и через установленное время она рожала ребенка, который и становился главным жрецом. Жизнь на берегу реки мирно текла 1000 лет, пока не пришла беда. Долина со всех сторон была надежно защищена скалами, но завоеватели отыскали проход и проникли внутрь. Они перебили почти всех жителей, пока верховный жрец не обратился к богу с просьбой о помощи. Хо поднялся со дна реки и огласил долину громким протяжным звуком. Горы задрожали. По склонам покатились огромные камни, которые завалили реку, перекрыв русло. Тут же со склонов гор полились потоки воды, которые мгновенно затопили долину вместе с захватчиками. Так образовалось озеро Сарычелек, название которого с кыргызского переводится как «желтая чаша». Вода смыла все свидетельства жизни народа, поклонявшегося речному богу, но сам Хо по-прежнему живет в озере, охраняя красоту и покой этих живописных мест.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Хотя сбор камней возле Парфенона запрещен, туристы все равно норовят унести их с собой. Поэтому по ночам рабочие разбрасывают в округе куски обычного мрамора.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Олег Анофриев. Гардемарины вперед.

Радиоискатель. Реклама. Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели. Планета.
1: Имя полководца Тамерлана известно всем. В Средней Азии его больше знают как Амир Тимур. В Узбекистане это личность легендарная и весьма почитаемая. Его портреты можно увидеть даже на почтовых открытках. Тимур оставил после себя не только покоренные территории, но и большое количество грандиозных архитектурных памятников. Самарканд был столицей империи тимуридов, так называли династию Тамерлана. Знаковой достопримечательностью города является Гур-Эмир, мавзолей Амира Тимура и его семьи. Император умер в 1405 году в возрасте 69 лет. По тем временам это был образец долголетия. В усыпальнице можно увидеть надгробие из нефрита, под которым покоится его прах. Рядом находится надгробие родственников. С могилой Тамерлана связано немало интересных историй и легенд. Некоторые источники утверждают, что при вскрытии могилы внутри гроба обнаружили надпись: «Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет». В 1747 году иранский Надир-Шах забрал нефритовое надгробие. В тот же год Иран был разрушен землетрясением, а Шах тяжело заболел. Камень пришлось вернуть на место. Еще более странная история случилась в 1941 году. Летом археологи собрались вскрывать гробницу. Член экспедиции, кинооператор Малик Каюмов, зашел в чайхану пообедать. К нему подошел старик. Достал рукописную книгу на арабском языке и зачитал: «Кто вскроет могилу Тамерлана, выпустит на волю духа войны, и будет бойня, такая кровавая и страшная, какой мир не видал во веки вечные». Кинооператор вернулся к коллегам и рассказал о случившемся. Над ним посмеялись. И принялись за дело. Вскрытие гробницы состоялось в ночь на 20 июня 1941 года. В 1942 году Каюмов, уже будучи на фронте, добился встречи с генералом Жуковым. Он рассказал о событиях в Самарканде и предложил вернуть прах Тамерлана на место. Это было сделано 20 ноября 1942 года. В эти дни наступил перелом в Сталинградской битве. Каюмов прошел всю войну и умер в 2010 году, не дожив 2 года до 100 лет.
0: Искатели. Планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Юрий Гагарин после знаменательного полета был награжден «Волгой» с номерами 1204 ЮАК, образованными датой полета и инициалами. Следующим космонавтам на именных машинах сохранили букву ЮАК как индекс звездного городка в Московской области, а цифрами продолжили обозначать дату полета.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Россия 360. Алтайский край.
1: Соленые озера.
2: Озера ассоциируются с пресной водой, однако в природе бывают исключения. Существуют минеральные озера, в воде которых растворены соли. Такие водоемы делят на три группы. Солоноватые, с содержанием минеральных веществ от 1 до 25 промилле. Соленые, от 25 до 50 промилле. И соляные, свыше 50 промилле. Такая вода непригодна для питья, зато обладает целебными свойствами. Купание в соленом озере благотворно влияет на организм. В Алтайском крае пользуется популярностью большое Яровое озеро, которое раскинулось на западе региона. Оно находится на Кулундинской равнине. Ближайшими населенными пунктами являются города Яровое и Славгород. Длина озера составляет 11 километров, ширина 9 километров. Максимальная глубина достигает 8 метров. Содержание соли в воде составляет 147 граммов на литр. Это 8 раз больше, чем в Черном море. В местном санатории в качестве лечебного средства используют иловую грязь и рапу. Есть гостиницы, кемпинги, аквапарк. В Тюменцевском районе находится озеро с красноречивым названием Горькое. Ближайшим населенным пунктом является город Ключи. Вода в озере горько-соленая, дно песчаное. Чтобы вода была вам по пояс, придется удалиться от берега на расстояние 50-70 метров. На озере любят отдыхать семьи с детьми. Еще одно озеро под названием Горькое находится в Новичихинском районе. Его размеры составляют 25 на 4 километра. Соленая вода в нем была не всегда. В озере даже водилась рыба. Сейчас рыбаков на берегу не встретишь, зато много отдыхающих и желающих поправить здоровье. Первых притягивают песчаные пляжи, вторых – целебные грязи. Летом вода хорошо прогревается, можно купаться. С давних пор озеро облюбовали кайтсерфингисты. В Кулундинском районе есть озеро Щеколдук. Оно славится целебной соленой водой и лечебной грязью, которыми лечат болезни опорно-двигательного аппарата, неврологические и дерматологические заболевания. На пляже действует водный парк с аттракционами. Переночевать можно в летних домиках или коттеджах.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Инерциональная навигационная система, ИНС, это устройство, которое использует гироскопы и акселерометры для определения положения и ориентации самолета в пространстве. ИНС не зависит от внешних сигналов и может работать автономно.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей. Иосиф Кобзон. 17 мгновений весны.
1: Не думай о секундах.

высока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-300-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Устройство для борьбы с дум-скроллингом. Компания ScreenZen запустила в продажу гаджет Halo — физическое устройство, которое блокирует выбранные приложения на смартфоне, как только человек оказывается в определенной зоне. Идея простая — положили девайс на прикроватную тумбочку, и все соцсети вашей спальни больше не работают. Принцип работы строится на геофенсинге. Это технология, при которой устройство создает невидимую границу вокруг себя. Как только смартфон оказывается внутри этой зоны, срабатывает блокировка. Радиус можно менять под размеры комнаты, причем гаджет продолжает работать через обычные стены, если они не из армированного бетона. Технически Halo взаимодействует со смартфоном через Bluetooth, но отключить Bluetooth на телефоне, чтобы обойти блокировку, не получится. Система это предусмотрела. Настройка происходит через бесплатное приложение ScreenZen. Там выбираешь, какие именно приложения блокировать, в какое время и насколько жестко. Звонки и сообщения можно оставить доступными. Halo не превращает телефон в кирпич, а точечно отключает то, что вы сами пометили как проблемное. Halo реагирует именно на пространство. Спальня становится зоной без соцсетей автоматически, без дополнительных действий. Правило вступает в силу, как только ложишься в кровать. Если очень хочется обойти систему, технически это возможно. Достаточно встать и выйти из комнаты. Но именно в этом и суть. Пассивное залипание в ленте требует усилий, и это меняет поведение. Встать с кровати ради очередного видео — уже осознанный выбор, а не автоматический рефлекс. В приложении есть еще один механизм удержания — счетчик дней без нарушений. Когда пытаешься открыть заблокированные приложения, экран показывает текущую серию. После 30 дней подряд психологически тяжело ее сбросить. Это работает примерно как в спорте. Чем дольше не пропускаешь тренировку, тем сложнее позволить себе первый пропуск. Физическое устройство выглядит как белая матовая шайба. Крепить Halo можно куда угодно. На тумбочку, под кровать, на стену. В комплекте есть монтажная наклейка. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет новости.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Давайте сегодня поговорим про выражение «втирать очки». Оно пришло в разговорный язык из шулерского жаргона. Когда-то карточные ловкачи втирали нужные очки в прямом смысле слова. Карты тогда выпускались без числового обозначения. На них были нанесены только символы определенной масти. То есть 5 красных сердец обозначало, что у игрока в руках пятерка червей. Но шулеры придумали технологию, которая позволяла добавлять очки и увеличивать вес карты. На свободное место наносился слабый клей. К нему приставляли трафарет и посыпали черным или красным порошком. Готово, очко втерто. Если же от этого очка надо было быстро избавиться, то игрок незаметно проводил картой по сукну на столе, и она возвращалась к своему первоначальному виду. Так и повелось, что втирать очки значит обманывать, приукрашивать действительность, заставить поверить в то, чего нет.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: кайф!
1: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18 от 4500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
1: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Титул самого маленького государства в мире принадлежит отнюдь не Ватикану, а Мальтийскому ордену. Полное его название звучит так: «Суверенный, военный, странноприимный орден святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты».
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: писатели.
1: Андрей Вознесенский в 60-70-х годах был одним из самых популярных советских поэтов, кумиром миллионов. Его сборники печатали многотысячными тиражами. Послушать его собирались целые стадионы. Женщины сходили от него с ума. Сам Вознесенский считал себя последователем Маяковского и был единственным учеником Бориса Пастернака. В возрасте 14 лет юный поэт отправил Пастернаку свои стихи на рецензию. Тот, на удивление, сам через некоторое время позвонил и предложил встретиться. Два поэта дружили долго. И старший товарищ даже запретил Вознесенскому поступать в литературный институт. Он считал, что дарование там только испортят. В итоге будущий поэт отучился в архитектурном и полученные знания применял лишь дважды в жизни. Разработал архитектурную часть монумента «Дружба навеки» и создал памятную композицию на могиле родителей. Литературное его наследие оказалось гораздо богаче. Первая поэма мастера была опубликована в 1959 году, а в 60-м в свет вышло одновременно два сборника Вознесенского. Оба подверглись жесткой критике, тираж был приказано уничтожить. Но пока принималось решение, все экземпляры раскупили, и поэзия Вознесенского ушла в народ. А у автора начался сложный период. Его обвинили в антисоветчине, грозились выслать из страны. Вознесенский некоторое время держался подальше от Москвы, но много ездил. Он был популярен не только в СССР. Он выступал на концертных площадках во Франции, Англии, Польше, Норвегии, Швеции, Венгрии. Читал стихи в США, где познакомился с семьей президента Кеннеди и с актрисой Мэрилин Монро. В конце 1964 года Юрий Любимов пригласил Андрея Вознесенского выступить со своими стихами в театре на Таганке. Изначально это должен был быть вечер «Поэт и театр». Репетиции шли два месяца. В постановке участвовали Владимир Высоцкий, Александр Васильев, Борис Хмельницкий. Постепенно проект перерос в полноценный спектакль «Антимиры». Он оставался в репертуаре 15 лет, был показан почти 800 раз и всегда с аншлагом. Еще один известный театральный проект в творческой биографии Андрея Вознесенского – либретто к рок-опере «Юнона и Авось». Этот спектакль стал визитной карточкой Ленкома и идет до сих пор. А эстрадные песни на стихи Вознесенского знает каждый. Даже если вы никогда не интересовались отечественной поп-сценой, вы не сможете не вспомнить «Миллион алых роз» и «Плачет девочка в автомате».
0: Наши искатели –

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Вы слушаете «Радио Искатель».

0: из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в Байкалес.
0: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только в Байкалес.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
3: Радио «Искатель».
4: Хочу все знать.
5: В ходе исследования выяснилось, что мужская борода смягчает удары и защищает кости челюсти. Ученые в лаборатории в рамках эксперимента били тяжелым молотом по кости, обернутой шерстью, и по кости, обернутой просто кожей. Кость без защиты и бороды разрушалась в 100% случаев, а с бородой только в 45%.
4: Хочу все знать.
3: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Михаил Боярский, Д'Артаньян и три мушкетера.

0: слушатели.
1: Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям,

возголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом, никогда я не слыл недотрогой. Если ранят меня в справедливых тяжелых боях,

0: живем. Не обладками путь мой усеян, а облаками. Не глухим коридором уйду я, а млечным путем.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
2: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Новая семейная выплата для работающих родителей составляет в среднем 30 тысяч рублей по итогам первого месяца предоставления социальной меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцфонда. По итогам первого месяца предоставления социальной меры ее средний размер составил 30 тысяч рублей, говорится в сообщении. Уточняется, что в каждом конкретном случае сумма выплаты индивидуальна и зависит от доходов, с которых был начислен налог на доходы физлиц. Соответствующий налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной 6. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается семье.
3: Закрома Родины.
4: Доходы россиян от продажи урожая со своих участков не облагаются налогом, но только при соблюдении ряда условий, следует из налогового кодекса. Не подлежат налогообложению следующие виды доходов физических лиц. Доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенной в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, продукции животноводства как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде. Продукции растениеводства как в натуральном, так и в переработанном виде, сказано в законодательстве. Однако необходимо, чтобы соблюдались два условия. Во-первых, размер участка не должен быть более 50 соток. Во-вторых, выращивать урожай необходимо самому, без привлечения наемных сотрудников.
3: Копейка рубль бережет.
4: Средний чек при бронировании поездки в Объединенные Арабские Эмираты составляет 105 тысяч рублей. Это на 40% меньше, чем год назад, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «Слетать.ру». Аналитики «Тревелата» зафиксировали рост только на 15,6% год к году, до 125 тысяч рублей. Доля Объединенных Арабских Эмиратов в общей структуре продаж туроператоров в период с 19 по 26 июня, по данным аналитиков, достигла 2%. 8% совокупного объема продаж, по их словам, приходится на июль. 15% формирует июнь, 12% – август. Оставшиеся 15% путешественников планируют отдохнуть в Эмиратах зимой или осенью. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
2: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Норильске на 104.5 FM.
1: На безлюдном крайнем севере всегда не хватало рабочих рук. Норильск не исключение. В начале прошлого века здесь открыли крупное месторождение ценных металлов. Для строительства горно-металлургического комбината потребовалось огромное количество рабочих. Поскольку в окрестностях не было никаких населенных пунктов, стратегический объект возводили силами заключенных ГУЛАГа. Сегодня об этой печальной странице истории свидетельствуют мемориальные доски и памятники. Построив город и комбинат, заключенные более 20 лет работали на предприятии, выполняя самую тяжелую работу. В 1953 году население Норильска составляло 77 тысяч человек, из них 68 тысяч были заключенные. Всего же через Нориль-Лак прошло более 500 тысяч человек. Напоминанием о тех событиях является памятник жертвам Нориль-Лага на территории музейного комплекса. А у подножия горы Шмидта находится мемориальный комплекс «Норильская Голгофа», где стоит памятник «Последние врата». Изучить историю города можно по мемориальным доскам. На одном из зданий на Ленинском проспекте укреплена доска с надписью «Первостроителям Норильска, жертвам политических репрессий, чьим трудом и талантом возведены комбинат и город на вечной мерзлоте». Памятная доска на здании колледжа искусств сообщает о том, что оно было построено заключенными. В центре города стоит памятник первооткрывателю Норильского месторождения геологу Николаю Урванцеву. В 40-е годы он руководил геолого-разведочными работами, являясь заключенным Нориль-Лага. Не осталась в стороне и культура. Заполярный театр драмы был создан для культурно-воспитательной работы в Нориль-Лаге. В театре играл актер Георгий Жонов, осужденный якобы за шпионаж. В труппе в качестве вольно-наемного работал Иннокентий Смоктуновский. Актер во время войны попал в немецкий плен. Бежал, но, как неблагонадежный, был выслан на крайний север. В лагерных клубах играл скрипач Корецкий, а лагерным джазом руководил композитор Сергей Кайдан-Дёшкин.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: искатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС на Профсоюзной 18 от 4500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Флаги почти всех государств мира содержат фрагменты белого, синего или красного цветов. В этом правиле только два исключения – флаги Ямайки и Мавритании.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.

«Жигули» — это не только часть Приволжской возвышенности на правом берегу Волги, но и линейка легковых автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода. Самые массовые советские автомобили выпускали с 1970 по 2014 годы. За этот период с конвейера сошло 17 миллионов 600 тысяч машин. Свое название автомобиль получил по Жигулевским горам, которые находятся как раз напротив автозавода, на противоположном берегу Волги. Прототипом для ВАЗовской копейки, так водители называли модель ВАЗ-2101, послужил итальянский Fiat 124. Первые 6 автомобилей сошли с конвейера в апреле 70-го года. Вскоре появился универсал ВАЗ-2102, в народе называемый «двушкой», и люксовая модель ВАЗ-2103. Всего было выпущено 7 моделей «Жигулей» с индексами от 2101 до 2107. Автомобиль стал визитной карточкой советского автопрома. «Жигули» не были лишены недостатков, но имели также достоинства. Об этом свидетельствует перечень рекордов, установленных на этом автомобиле. Например, в 70-е годы «Жигули» были вне конкуренции по динамике. ВАЗ-2101 за 20 секунд развивал скорость 100 км в час и мог разогнаться до 142 км в час. По тем временам это было очень много. А последующие за копейкой «шестерка» и «семерка» ездили уже со скоростью 150 км в час, а до сотни разгонялись за 16 секунд. Автомобили были оснащены двигателем объемом 1,3 литра и мощностью 70 лошадиных сил. Когда на «шестерку» поставили роторный двигатель мощностью 140 лошадиных сил, она разогналась до 180 км в час. Это была фантастическая скорость. Увы, подвеска, тормоза, шины и главные дороги не были рассчитаны на такую скорость, поэтому в массовое производство модель не пошла. Автомобили выпускали поштучно, по заказу МВД. У преступников уйти от погони шансов не было. Но самой быстрой стала модель ВАЗ-2105 ВФТС, которая развивала скорость 190 км в час. Таких машин было выпущено всего 30 штук.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Искатель. Вы слушаете. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Древние римляне, продавая рабов, предоставляли гарантию. Если раб покончил с собой в течение 6 месяцев с момента его продажи, новый владелец мог потребовать у предыдущего полного возмещения средств.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей. Юрий Никулин, Георгий Вицин. Операция «И».
1: Постой, паровоз, не стучите колеса.

приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына.

0: жизнь моя вечная игра.
1: Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а?

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «КП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искать.

быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня расскажу о слове «газета», которое пришло в русский язык в эпоху Петра I. К печатному изданию газеты изначально никакого отношения не имело. Так итальянцы называли мелкую монету. На ней было отчеканено изображение сороки. А сама птица тогда и сейчас называлась газа. Гацца. Когда же в 1563 году в Венеции появился первый рукописный листок с новостями, то за право его прочитать надо было заплатить сущий пустяк, всего-навсего одну газету. Позднее за эти же деньги продавали уже и растиражированные издания, а их цена превратилась в название средства массовой информации. Кстати, история происхождения фразы «сорока на хвосте принесла» имеет примерно такие же корни. Человек отдавал всего одну птичку и узнавал о последних событиях.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвест Райз Строй Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей закуп. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Когда на корабле поднимают белый флаг, это не обязательно означает «мы сдаемся». Данным знаком капитан говорит, что хочет начать переговоры. И с этого момента противник, согласно международным конвенциям, должен прекратить сражение и вступить в эти переговоры.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стала скульптор Вера Игнатьевна Мухина. Вера Мухина родилась в Риге в 1889 году в богатой купеческой семье. Детство будущего скульптора прошло в Феодосии, где Вера Игнатьевна получила первые уроки рисования. После смерти отца она с сестрой переехала в Москву и начала серьезно заниматься живописью и скульптурой. В 1912 году Мухина уехала в Париж, где училась у знаменитого Эмиля Антуана Бурделя. Затем Вера Игнатьевна путешествовала по Италии, изучая искусство Ренессанса. Вернувшись в Россию летом 1914-го, она окончила курсы медсестер и работала в госпитале, где познакомилась с будущим мужем, врачом Алексеем Замковым. В 1920-е годы Вера Мухина пробовала себя в разных жанрах. Вместе с модельером Ломановой Вера Игнатьевна создавала коллекции одежды из простых материалов и получила гран-при на выставке в Париже. А скульптура «Крестьянка» 1927 года была куплена музеем Триеста, а после войны оказалась в Ватикане. Всемирную славу Вере Мухиной принес монумент «Рабочий и колхозница», созданный для советского павильона на Всемирной выставке 1937 года в Париже. 24-метровая композиция, увенчавшая павильон архитектора Иоафана, потрясла Европу. Пабло Пикассо восхищенно писал о советских гигантах на фоне парижского неба. После выставки скульптуру перевезли в Москву, но Вера Игнатьевна была разочарована низким постаментом, из-за которого, по ее словам, статуя ползает по земле. Только в 2009 году монумент вернули на подобающую высоту. Вера Мухина создала и другие знаменитые работы. Скульптуры «Хлеб», «Плодородие», «Море» и «Земля» для Москворецкого моста. Памятники Горькому у Белорусского вокзала и Чайковскому у консерватории. Вера Игнатьевна также много работала в портретном жанре. Ее кисти принадлежат образы балерины Улановой, хирурга Бурденко, академика Крылова. В 1941 году Вера Мухина получила сталинскую премию за «Рабочего и колхозницу», а всего таких премий у нее 5. Вера Игнатьевна стала первой женщиной-скульптором, удостоенной звания народного художника СССР и избранной действительным членом Академии художеств. В личной жизни Вера Мухина была очень счастлива. Ее муж, Алексей Замков, по одной из версий послужил прототипом профессора Преображенского в «Собачьем сердце», а их сын Всеволод стал физиком. Умерла Вера Игнатьевна Мухина в 1953 году и была похоронена на Новодевичьем кладбище. Ее имя носят улицы, музеи, знаменитое училище в Петербурге, а силуэт рабочего и колхозницы уже почти 80 лет остается эмблемой киностудии «Мосфильм».
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Авиационный двигатель – это сердце самолета, которое обеспечивает его движение. Существует два основных типа авиационных двигателей – поршневые и реактивные. Поршневые двигатели используются в небольших самолетах, а реактивные – в больших пассажирских и военных самолетах.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка искателей. Лу Прима, Мэд Дог энд Глори.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Подавляющее большинство россиян, 72%, уверены, что не смогут смириться с полным отсутствием интернета насовсем. При этом почти треть, 28%, отметили, что спокойно отнесутся к отсутствию всемирной паутины. Отвечая на вопрос, как долго можно жить без интернета, большинство участников опроса отметили, что комфортно провести без сети 1-2 дня, а 28% готовы отказаться от интернета даже на месяц. Интересно, что главным условием отказа от сети россияне назвали жизнь в своем доме на природе. Таких 48%. К 2030 году рынок труда неизбежно трансформируется из-за автоматизации, цифровизации и искусственного интеллекта. При этом полного исчезновения традиционных профессий не произойдет. Однако некоторые специалисты перестанут быть массовыми и востребованными, рассказала газете «РУ» Валерия Даманская, HR-директор агентства Open Group. В первую очередь это коснется специалистов, которые выполняют рутинные операции, не требующие творческой или эмоциональной вовлеченности. Под ударом окажутся младшие позиции в сфере бухучета и администрирования, специалисты по документообороту, офис-менеджеры, операторы колл-центров и техподдержки, считают специалисты. Кроме этого, из-за распространения зон самообслуживания под угрозой находится профессия кассира. И в завершении выпуска. Почти половина опрошенных россиян, которые обращались к нейросетям за финансовыми рекомендациями с начала 2026 года, остались недовольны качеством полученных советов. Таким выводом пришли аналитики финансового маркетплейса. За последний год хотя бы один раз обращались к нейросетям за финансовыми консультациями 58% участников опроса. При этом более половины респондентов из этой группы делает это ежемесячно. Чаще всего россияне использовали ИИ для планирования личного бюджета. Об этом сообщили 29% респондентов. Еще 24% обращались к нейросетям за советами по выбору оптимальных финансовых продуктов. 18% консультировались по вопросам инвестиций, 15% просили помочь с расчетом или коррекцией кредитной нагрузки, а 14% интересовались налоговыми вопросами и возможностями получения льгот и вычетов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

Ну вот исчезла дрожь в руках. Наверх, наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Мухаммед Тарагай ибн Шахрух ибн Тимур Улугбек Гураган, или Улугбек. Среднеазиатский государственный деятель, правитель тюркской державы тимуридов, внук самого Тамерлана. Известен как выдающийся математик, астроном, просветитель и поэт своего времени. Основал одну из важнейших обсерваторий Средневековья. Имя Улугбек тюркское и обозначает «великий» или «старший бек». В среднеазиатской литературе, в частности, поэтом Алишером Наваи, в академической литературе эпохи Российской империи и советского периода и в современном Узбекистане применяется также имя Мирзо Улугбек. Родился 22 марта 1394 года в городе Султания во время пятилетнего похода своего деда Тамерлана. При Улугбеке Самарканд стал одним из мировых центров науки и средневековья. Здесь, в первой половине 15 века, вокруг Улугбека возникла целая научная школа. Основным интересом Улугбека в науке была астрономия. В 1428 году было завершено строительство обсерватории Улугбека, главным инструментом которой был стенной квадрант с радиусом 40 метров и с рабочей частью от 20 до 80 градусов, которому не было равных в мире. В обсерватории к 1437 году был составлен Гурганский зидж, каталог звездного неба, в котором были описаны 1018 звезд. Там же была определена длина звездного года и наиболее точное измерение наклона оси Земли. Астрономический справочник Улугбека, наряду с Альмагестом Клавдия Птолемея и астрономическими таблицами Кастильского короля Альфонса X, являлся пособием по астрономии во всех обсерваториях. Превзойти его точность удалось лишь трудами астронома Тихо Браге в 17 веке. Российский и советский археолог и историк-востоковед Василий Лаврентьевич Вяткин в 1908 году нашел и раскопал остатки обсерватории Улугбека вблизи Самарканда, которые еще в конце 16 века местные жители разобрали на кирпичи.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В 1992 году проходил футбольный матч между командами правительства России и правительства Москвы. Незадолго до перерыва вратарь первой команды получил травму, и в раздевалке Ельцину предложили поставить на ворота Владимира Маслаченко, знаменитого вратаря сборной СССР и футбольного комментатора. Однако Маслаченко отказался, сославшись на то, что не входит в правительство. Ельцин тут же назначил его первым заместителем министра спорта, приказав Гайдару подготовить соответствующий указ. Маслаченко отстоял второй тайм на ноль, но от должности впоследствии отказался.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели. Россия.
1: Если хотите увидеть барханы, поезжайте в Калининград. На карте региона хорошо видно, что от берега возле города-курорта Зеленоградск начинается и уходит в сторону соседней Литвы узенькая полоска суши длиной более сотни километров. Это знаменитая Куршская коса. В самом узком месте ее ширина не превышает 400 метров, а в самом широком достигает 4 километров. Коса отделяет пресный Куршский залив от Балтийского моря. Многочисленных туристов манят живописные пейзажи и пляжи. Но главным достоянием косы являются песчаные дюны, которые протянулись вдоль берега моря на многие километры. Некоторые имеют высоту до 60 метров. Невольно возникает ощущение, что находишься в пустыне. Но это только иллюзия, поскольку коса в основном покрыта сосновым лесом. Из-за того, что над косой проходят маршруты перелетных птиц, ее прозвали «птичьим мостом». В 1901 году профессор Тинеман основал здесь орнитологическую станцию. Ей дали имя «Фрингила». Так на латыни звучит название зяблика. Сейчас на станцию организуют экскурсии. Часть Куршской косы входит в состав одноименного национального парка. Туристам предлагают несколько интересных экскурсий. Маршрут «Королевский бор» проложен по сосновому лесу, где, по легенде, охотились короли. Популярностью пользуется так называемый «танцующий лес», которому посвящена специальная экскурсия. Маршрут «Высота Эфа» приводит к самой высокой точке косы – вершине дюны Ореховой, высотой 55 метров. Ее назвали в честь немецкого лесовода Вильгельма Эфа. Помимо природных чудес, в парке имеется немало рукотворных достопримечательностей. На косе сохранилось древнее поселение викингов, часть почтового тракта, старинные маяки, костелы и рыбацкие деревушки. Во все времена на Куршскую косу любили приезжать писатели, поэты и художники. В живописной природе и романтической атмосфере они черпали свое вдохновение.
0: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В Древнем Риме женщины не имели личных имен. Их называли родовым именем. Например, Юлия из рода Юлиев. А если дочерей в семье было несколько, им присваивали номера. Секунда, вторая, терция, третья и так далее.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Redbone. Стражи Галактики.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Добрый день. Предлагаю сегодня разобраться с выражением «по гамбургскому счету». Откуда оно взялось и почему этот счет принято считать эталонным и справедливым? Выражение это авторское. Оно появилось в одноименной книге Виктора Шкловского «Гамбургский счет» в 1928 году. Позже писатель поведал, что услышал его от известного русского борца Ивана Поддубного. Тот, мол, рассказал, что в начале 20 века борьба была очень популярна и стала одним из самых доступных массовых развлечений. Зачастую, в угоду публике, антрепренеры сами режиссировали ход поединка, а победитель определялся заранее. И вот раз в год самые именитые борцы собирались в Гамбурге, снимали там помещение и устраивали настоящие турниры за закрытыми дверями. На них-то и определялись действительно самые сильные спортсмены. Легенда, согласитесь, убедительная. Но кто ее придумал? Сам Шкловский для своей книги или Поддубный, чтобы развлечь слушателей, до сих пор неизвестно. Важно, что ни историки города Гамбурга, ни народная молва ничего о закрытых состязаниях борцов столетней давности не знают. Но выражение это в русском языке прижилось и стало обозначать подлинную систему ценностей, которая противостоит продажным и сиюминутным обстоятельствам.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, «Райз Стройзаказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Радио Искатель. Хочу все знать. Количество точек на божьей коровке никак не связано с ее возрастом, а говорит только о ее виде. Самой распространенной в мире считается семиточечная божья коровка. Максимальное число пятен имеет дальневосточная 28-точечная коровка. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Переславле-Залесском на 89,8 FM.
1: Старинный русский город Переславль-Залесский стоит на берегу Плещеева озера. Оно имеет правильную эллиптическую форму, отчего напоминает кратер. Однако специалисты считают, что водоем имеет карстовую природу. Фактически это огромная воронка, заполненная водой. В озере водится 16 видов рыб, включая щуку, налима и густеру. Рыбалка здесь отменная. На берегах можно увидеть лебедей, цапель и чаек. Но прославилось озеро по другой причине. Плещеево озеро знаменито тем, что в его водах Петр I устроил свое первое морское сражение. Для этого специально построили потешный флот, который послужил прообразом для будущего военно-морского флота России. На берегах озера есть места, связанные с этим событием. На горе Гремяч, что на западной окраине города, находится музей-усадьба «Ботик Петра I». Здесь хранится бот «Фортуна», единственный дошедший до наших дней корабль потешной флотилии. Жители Переславля-Залесского с незапамятных времен занимались рыбалкой. Подтверждением тому служит исторический район «Рыбная слобода», который раскинулся на берегу озера возле устья реки Трубеж. В старину здесь компактно проживали рыбаки. В 1645 году было велено доставлять из Переславля-Залесского в Москву 33 600 штук ряпушки в год. К концу 17 века спрос вырос до 367 000 рыбин. Русская Венеция, так называли рыбную слободу, во все времена притягивала художников. Здесь еще сохранились старые колоритные постройки. А еще берег Плещеева озера – это популярное место для прогулок на лоне природы, поскольку озеро является сердцем одноименного национального парка. На берегу лежит легендарный «Синий камень» – огромный валун весом в 12 тонн, который в древности был местом поклонения язычников. Достопримечательностью считается Александрова гора – холм на берегу озера, на котором стояло древнее городище Клещин. Это первое известное по летописям поселение на Переславской земле.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель.
1: Хочу все знать.
2: На старинном гербе Иркутска был изображен бабр. Так раньше называли уссурийского тигра, держащий во рту соболя. В указе Сената от 1878 года в описании герба была допущена ошибка. Вместо бабра возник бобр. Художникам пришлось пририсовать бабру большой бобровый хвост и перепончатые задние лапы, создав новое мифическое животное.
1: Хочу все знать. Искатель. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Муслим Магомаев. По следам бременских музыкантов.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория,

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Не существует пути к миру. Мир и есть путь. Махатма Ганди. Политик. Для радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается, март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг. Помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Что ж ты

0: искатель. Хочу все знать. По числу производимых фильмов в год Голливуд занимает только третье место в мире. На втором – так называемый «Наливуд» – кинематограф Нигерии. А лидирует индийская киноиндустрия, которую именуют Болливудом.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Геном человека содержит около 3 миллиардов пар нуклеотидов, которые кодируют более 20 тысяч генов. Это самый большой геном среди всех известных организмов.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

на Москву остался ровно час. И этот час я проживу так далеко от вас, в такой пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт

0: Музыка искателей.
1: Андрей Петров. Вокзал для двоих.

0: Радиоискатель.
1: Я хотел бы ветром быть и над землей лететь, к солнцу в снегах.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Правила искателей. Разница между умным и мудрым. Умный с большим трудом выкручивается из ситуации, в которую мудрый не попадает. Михаил Жванецкий для радиоискатель.

Искатель. Хочу все знать. Борцы сумо, несмотря на габариты, подолгу отрабатывают растяжку. Каждый профессионал должен уметь садиться на шпагат. Хочу все знать. Искатель. Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Сегодня под мемом понимается прежде всего распространяемая в интернете информация, в основном в виде картинок. Однако это слово придумал еще в 1976 году эволюционный биолог Ричард Докинс, обозначив им единицу значимой для культуры информации, которая осознанно или неосознанно передается от человека к человеку, будь то идея, символ или образ действия. Ученый вдохновлялся свойствами генов и заявил, что мемы тоже подвержены естественному отбору, мутациям и искусственной селекции. Можно отметить, что схожую идею в конце 19 века высказывал психиатр Владимир Бехтерев, описав так называемых ментальных микробов.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Татьяна Анциферова. 31 июля.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Нам за честность могут простить практически все. И, скажем, недостаточно профессиональную игру и даже недостаточно профессиональные стихи. Этому есть масса примеров. Но когда пропадает честность, уже ничего не прощают.
2: Виктор Цой. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Искатель. Вы слушаете. Радио «Искатель».

радиоискатель. Хочу все знать. Группировки спортивных фанатов и стычки между ними существовали задолго до современной эпохи. В Римской, а затем и Византийской империях армии преданных болельщиков были у состязавшихся в скорости колесниц. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: сразу, сцепление плавно, рваное сердце ничем не замажешь. И, кстати, деньги в жизни не главное.
1: Деньги не главное в жизни, Маша.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Эннио Морриконе. Хороший, плохой, злой.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

для размышлений и признания. К столу над лампочкой склонится и будет мне шептать слова.

0: Правила искателей.
1: Правильная теория – это когда все изложено настолько просто, насколько можно, но не проще. Альберт Эйнштейн. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Город Братск в Иркутской области получил имя не в честь каких-либо братьев. Основанный в 17 веке острог, казаки назвали Братским от братских людей, чьи стойбища находились неподалеку, а эти люди никто иные, как буряты.
1: Хочу все знать.

радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Микаэл Тривердиев. Ирония судьбы или с легким паром?

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

правила искателей. Телевизор – это сегодня главное зло. И неважно, в какой части света он работает. Константин Хабенский. Для «Радиоискатель».

0: есть он и она.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Во времена расцвета Британской империи широкое распространение по всему миру получила и шотландская волынка. Сегодня крупнейшим производителем волынок является Пакистан, экспортирующий инструменты по всему миру, в том числе и в саму Шотландию.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Геннадий Гладков. Джентльмены удачи.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

правила искателей. Терпеть боль так же легко, как и дышать. Николай Валуев для «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: У человека 9 чувств, а не 5. 5 – те, что всем нам известные. То есть зрение, слух, вкус, обоняние и осязание были впервые перечислены еще Аристотелем. Но у человека есть еще 4 чувства. Термоцепция – чувство тепла или его отсутствие на нашей коже. Эквилибриоцепция – чувство равновесия. Ноцицепция – восприятие боли кожей, суставами и органами тела. Проприоцепция или осознание тела – это понимание того, где находятся части нашего тела.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Юрий Красавин. Тихий Дон.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины поглощает.

0: правила искателей.
1: Главный дар, данный человеку, — это детство. Я чувствую, что детство до сих пор дает мне что-то. В детстве живут одним днем. Только он длиннее. Сергей Сельянов на радио «Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать. В Коста-Рике вся навигация и почтовая переписка ведется по описаниям наподобие 150 метров на запад от Макдональдса или 200 метров по левую сторону от церкви, красный дом с черными решетками. Недавно правительство запустило программу по именованию улиц, но местные жители пока не могут привыкнуть к этим названиям.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Мягков. Служебный роман.

из дымного рта. В шумных улицах, в белом порхании, люди ходим мы рядом с людьми. Перемешаны наши дыхания,

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».